0: Оралда сағат 7.
1: В Уральске 7 часов.
2: Hello, darkness, my old.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
7: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

7:53 в стране. Это радиостанция. Окей, ну что, друзья, иногда действительно просыпаясь, чувствуешь себя фениксом, восставшим из пепла. Я думаю, что все, кто сейчас проснулся, кто-то уже движется в сторону работы, но при этом слушает радиостанцию «Окей», чувствует себя на самом деле восстановившимися, бодрыми, веселыми, энергичными. И, конечно же, как пропелась песня, только что прозвучавшая от группы «Вервульф». Конечно же, я знаю сам, все знают, что должны делать, как делать, кому сделать. Поэтому вот с такой уверенностью, с хорошим настроением подытожим музыкальный час в нашем эфире музыкальной заявкой от нашего радиослушателя Михаила, который попросил интересненькую песенку от группы Sum 41, The Hell Song, так называется она, и она звучит прямо здесь и сейчас. Ну, а мы, конечно же, на этом и не закончим. Если у вас есть музыкальные заявки, если у вас есть приветы, присылайте все нам на WhatsApp на номер 8 771 202 10 06.

Друзья, если вы думаете, что эту песню в исполнении Робертино Лоретти «Джамайка» попросил кто-то из наших радиослушателей, потому что иногда у нас такое нестандартное начало часа происходит, то вы ошибаетесь. Сегодня она прозвучала не случайно. Песня была записана в 1961 году. Написал ее итальянский автор Тонино Антонио Буалли, а исполнил 13-летний Роберто Лоретти, или Робертино Лоретти. Она получила мировую известность. А лишь 6 августа 1962 года была провозглашена независимость Ямайки. Понимаете? А сегодня что у нас? 6 августа, правда, 2026 года. И я подумала, что, ну, я мало что знаю. Я мало знаю, что о Ямайке. И думаю, в ближайшие 2 часа раскрою вам некоторые секреты, факты из жизни этого островного государства. Ну, если кто был на Ямайке, пишите, пожалуйста. Если вы помните какие-то песни в стиле регги, пожалуйста, присылайте. Я их с радостью включу в нашу программу. В данный момент хочу вам сообщить, что на Ямайке плюс 28... Влажность 76%, ветер 5 километров в час. Вероятность осадков 15%. Плюс 28. Вот сейчас у них плюс 28. И на этом контрасте давайте порадуемся, что у нас за окном плюс 18, безоблачно. И плюс 29, ну, только в самый пик сегодняшнего дня. Воздух прогреется до такой температуры. С чем я вас и поздравляю. Меня зовут Елена Левитан, я дежурная по сегодняшнему утру. Приветствую всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. У нас ветер северный сегодня, 4 метра в секунду. По поводу осадков могу сказать однозначно. Ни капли сегодня не упадет на голову наших жителей. Абсолютно сухой, как лист, день. При этом нормальный такой солнечный, жаркий, августовский, с чем я вас, друзья, и поздравляю. В этом часе у нас по традиции урок казахского языка «Игра Керемере» для истинных меломанов. Что сегодня будет, насколько сложно вам будет сегодня узнать перевернутую песню, мы узнаем в середине часа. А прямо сейчас не нужно угадывать, не нужно напрягаться, приступайте к своим рабочим делам. Пусть все складывается легко, хорошо в этот четверг под музыку, которая звучит в нашем эфире. И продолжает звучать Филатов и Карл. Сэйму Митроль, Аморе-море, гудбай. Ну что, кто-то, может быть, уже свое гудбай и сказал морям и океанам, кто-то еще даже не сказал здрасте, никакой лужи. Ну, такова жизнь. В этом вся прелесть. Мы все разные, мы не похожие друг на друга, но при этом едины в одном желании. Быть счастливыми, быть в хорошем настроении, делать добрые дела и двигаться в новый день.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Веселая песенка под названием «Ла-ла» от Баян Сулу в нашей музыкальной программе очень даже соответствует теме, которую я сегодня выбрала. Я имею в виду День независимости Ямайки. Страна, которую тоже считают по праву солнечной, такой громкой, веселой, а главное расслабленной, потому что вся музыка, которая родом с Ямайки, она, ну, я не знаю, вот прям на расслабоне. Такое ощущение, что люди там все живут. Светлана пришла, вопрос такой: а где это? Ну как же, слышали? Ямайка, что, не слышали? Вот вам, пожалуйста, энциклопедическая информация. Это островное государство в составе британского содружества в Вест-Индии. Расположено в Карибском море к югу от Кубы, к западу от Гаити. Вот к югу от Кубы, к западу от Гаити. Не ошибетесь. Столицей страны, крупнейшим городом страны является Кингстон. Это что касается вот прям вот таких вот сухих данных. Теперь немного фактов интересных. Ямайка – регион, где чаще всего рождаются близнецы. Причем причина этого феномена до сих пор никому не известна. На Ямайке самый большой процент многодетных семей в мире. Ну, соответственно, да, если близнецы рождаются. Ямайка – первая тропическая страна, спортсмены которой участвовали в зимней олимпиаде в Калгари. Понимаете? Причем по бобслею. Я знаю, что там целая история, связанная с этим. Вот, тем не менее, казалось бы, снега нет, тропики чистые. Но, тем не менее, получается, в 1988 году ребята, которые, ну, в глаза не видели снега, собрали команду и поехали покорять ледяную трассу в Калгари. Про них даже сняли культовый фильм «Крутые виражи». С тех пор ямайские бобслеисты – постоянные звезды зимних игр, доказавшие всему миру, что если очень хочется, снег найдется даже на пальме. Ну и, конечно же, самое главное, что связано с музыкой. Именно на Ямайке родились такие музыкальные стили, как соул, даб, калипсо, ска и регги. Регги в ночи ты... Кстати, обязательно надо будет поставить. Регги стал особо популярен благодаря знаменитому Бобу Марли, выходцу с Ямайки, о котором... Мне напомнил, ну как напомнил, сообщил наш слушатель Михаил, конечно же, помним мы все этого парня с гитарой, веселого, привеселого, с длинными дредами и с абсолютно расслабленным выражением лица. Ну что, давайте окунемся в эту атмосферу. Вот сейчас послушаем одну из песен Боб Марли. Конечно же, кто-то ее, возможно, и слышал, «Waiting in Vain». Ну вот сама вот это вот... Вот этот колорит, это просто невоображаемый. И, конечно, сам стиль регги, он узнаваем, но все равно все как-то по-своему его себе не то что представляют. Зная алгоритм создания этого музыкального стиля, все равно что-то отличается. Ну вот он, прародитель... этого самого стиля Боб Марли в нашей музыкальной программе. Сегодня, 6 августа, в эфире нашей радиостанции в честь Дня независимости этой маленькой островной страны.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Аурухана, больница, дәрхана, аптека, аялдама, остановка. Көп бейінді аурухана, многопрофильная больница. Көп бейінді многопрофильная аурухана, больница. Көп бейінді аурухана. Кішкентай дәрхана, маленькая аптека. Кішкентай маленькая дәрхана, аптека. Кішкентай дәрхана. Жаңа аялдама, новая остановка. Жаңа, новая, аялдама, остановка. Жаңа аялдама.
0: Учим казахский язык

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: И судя по нашей турнирной таблице, именно в 8.30 и сколько там еще, 30, Аслан у нас неотъемлемый участник этой игры. 8:33. Еще раз здравствуйте всем, чьи приемники настроены на волну радио ОК. Ну что, давайте поиграем. Суть нашей игры по-прежнему проста, элементарна. Как бы сказал Ватсон, значит, так, или Шерлок Холмс, значит, подождите, кто из них что же сказал? Так, не отвлекаемся. Значит, смотрите что. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Вам нужно узнать, что это за песня и кто ее исполняет. Вот если мой коллега Дмитрий делает акцент именно на названии песни, то мне гораздо важнее, узнаете ли вы исполнителя или нет. У нас такой немного разный подход. Но факт остается фактом. При правильном названии исполнителя и песни вы считаетесь победителем. Ваше имя вносится в нашу летопись, вот обновленную, в которой пока нет никакого другого имени, кроме как Аслан. Я, конечно, была удивлена, но приятно, потому что вот такая преданность и желание узнавать, угадывать, демонстрировать свое музыкальное знание, это же здорово, это же прекрасно. Но кто бросит перчатку Аслану? Кто сумеет сегодня узнать песню, которую мы перевернули и готовы, ну, собственно, представить вам для разгадывания. Что касается призов, в данный момент угадаете, передадите привет, и что по итогу и августа мы вам вручим, пока не могу честно вам сказать. Пока подбираем. Хочется что-то такое ценное, полезное, необходимое, чтобы не пылилось на полочке. Поэтому как только выберем, получим, сразу же вам, собственно говоря, и представим. Всем, кто здесь, всем, кто с нами, надеюсь, хватило времени на то, чтобы занять удобное положение, сидя, стоя, лежа. И вы готовы, не мешая никому, полностью сосредоточиться и назвать мне исполнителя или песню, если вы знаете, которая сейчас прозвучит в нашей программе. Желаю всем удачи. Давайте вспомним.

А вот и прозвучало. Что-то тринкнуло у меня здесь на телефоне. Так, а тут у меня конечно, Дмитрий, конечно, вот как сейчас разберемся с нашей игрой обязательно. И Александр уже попросил песню, и вот Дмитрий. Хорошо. Так, чувствую себя, ну, конечно, не золотой рыбкой, не тремя из ларца, которые выполняют все желания, но, тем не менее, ваши музыкальные заявки всегда выполняем с радостью. Так, а телефонных звонков-то у меня нет. Что такое? Что такое? Почему все молчат? Аслан, я думаю, сказал, ну ладно, давайте, угадывайте с барского плеча, а все остальные? Где Михаил Великий, который тоже всегда выжидает момента, раз никто не знает, давайте я позвоню. Может, кто-то все-таки рискнет сказать мне, кто это сейчас, вот это вот все там чего-то, ну, надо сказать, пел, правда, в обратную сторону, но тем не менее... наш номер-то, а может, телефон забыли, 8-771-202-1006. И задача у вас прежняя – позвонить по этому номеру и сказать мне, что за перевертыш сейчас, кто исполнял этот перевертыш. Обычно, когда это какая-нибудь там пауза, там, либо метроном или что-то такое должно быть, да, я буду сама исполнять какие-нибудь нелепые звуки, чтобы это вас раздражало, и вы позвонили, даже если не знаете. Ну, какие-нибудь варианты, пожалуйста. Подсказки ждете? Подсказки. Так, ну давайте попробую. Сейчас, а я что-то не готовила подсказок. Ну, не молод, понимаете? Не то, что молодая была, не молодая. Не молод товарищ, но очень, надо сказать, в свое время и 6 наград Грэмми. Вот, в номинациях как альбом года, запись года, песня года. То есть все в его жизни было. Было. И слава богу, что он еще есть. Да. Приличный возраст у дяденьки, как вы понимаете. Вот, рок, поп-рок, софт-рок, современная классическая... Понимаете, современная классическая музыка. Ну что, по этим подсказкам вам Google что-нибудь даст понять? Так, Михаил попытался, Брайан Адамс. Нет, не Брайан Адамс, попытка не засчитывается. Тем более, что она все равно на WhatsApp пришла. Давайте еще раз послушаем. А вдруг? Ну, там улавливается, конечно. Вот стиль его музыки, он улавливается. Никаким образом к Ямайке, к регги не относится, чтобы вы не думали. С другого континента, товарищ, с другого. Так. Аслан прислал версию. Нет. И вы не угадали. Неужели вы не помните? Давайте послушаем еще раз. Должны его помнить, должны.

0: что еще сказать? Так, если я назову имя, вы сразу вспомните фамилию, конечно. Потому что... Ну, а имя у него очень даже распространенное такое, знаете ли. Ну, давайте я вам назову, что это американский исполнитель. Да, американский. Кстати, он и пианист, и композитор. Да. Ну, я не помню. Вот эта песня мне когда-то прям вот запала в душу. Аслан, Эрик Клэптон. Ну, вот видите, какие вы имена знаете. О, если вы Эрика Клэптона знаете, тогда у меня целый список есть таких, которых можно позагадывать. Ха-ха! Спасибо, вы открыли ящик Пандоры, Аслан. У меня есть подборка таких исполнителей, музыкантов, которые заслуживают внимания, и действительно их имена нужно вспоминать. Я же говорю, у меня направление именно имен. Хочется, чтобы помнили, потому что в той череде иишных исполнителей мы скоро вообще перестанем. Там ведь новая тенденция. Пошла. Это я даю время вам пока подумать. Новая тенденция. Сейчас на разных музыкальных платформах, вот то, что там сыпется от всех, кто что-то там пытается переделывать, творить, там уже все. Там на непонятном языке поется все. То есть и это уже допустимо, то есть это уже пропускается. Мы все удивлялись, как так люди переставляют ударение, что-то там, что-то... А там все. А там уже просто другой язык. Там нет нормальных слов. Мозг кипит, взрывается, но терпит. Так, есть у меня телефонный звоночек. Так, Ленуська звонит. Алло. Алло.
1: Здравствуйте. Вы меня узнали?
0: Конечно, узнал, Леночка.
1: Я столько времени пропадала, еле вырвалась. Наконец-то вас услышала. Рада, кстати, что я могу позвонить. Никто не звонит.
0: Так.
1: Прямо лафа.
0: Ну-ка, ну-ка. Вот правильно, что воспользовались.
1: Я хотела спросить, Лен. Ну, публику поразвлекать. Слушайте, Лена, долго заживает лунка. Зато я удалила и мучаюсь.
0: Что случилось?
1: Ну, вы сейчас удалили зуб, да?
0: Что мы сделали?
1: Лен. Вы в тот раз. Я, может, шепелявлю, потому что у меня зуб удален.
0: А, вот, возможно. Лена, все возможно. У меня трех зубов
1: вот, нет. Ага. И думаю, сколько он у меня будет заживать?
0: Сколько будет заживать? Неделю, как минимум.
1: Вам повезло. У меня уже прошла.
0: Нет, у меня даже дольше было. Леночка, я не поняла, что вы до этого сказали. Вот не разобрала.
1: Про зуб.
0: А, вы про зуб, все. Леночек.
1: А вы хотите, чтобы я кого-то угадала?
0: Ну, конечно. А что, вы мне...
1: А я хочу, чтобы вы сменили эту игру. Игру.
0: Нет, не могу пока, не могу.
1: А потому что сами говорите, что это, ну, загадывать некого, видите, уже никто не хочет.
0: Нет, не хочет, они гадают, на WhatsApp-то версии приходят.
1: Они гадают.
0: Они не любят ошибаться, никто не любит ошибаться и проигрывать, понимаете, Ленок?
1: Вот. Да, вот, и я про то же, никто не любит ошибаться и проигрывать, поэтому нужно полегче задавать что-нибудь, а это очень трудно, ну, по крайней мере, для меня. Все, я вас больше отвлекать не буду, до свидания.
0: До свидания. Леночек, всегда ваши ремарки потрясающие. Мы рады. Вот услышала, что, ну вот, даже если удалили зуб, но все нормально, все зажило. Я рада, что у вас все хорошо. Вот так-то. Ну что, а версии-то у меня еще и пока и не было, да? Давайте попробуем, я подскажу. Зовут его Билли. Если сейчас у кого... Вот у меня есть еще что-то на WhatsApp. Род Стюарт. Хорошая версия. Билли его зовут, не Род. Не Род, Билли. Ну, и буквально вот сейчас раз, два, три, четыре, пять. И жду ваших сообщений. Ну, не сообщений, в смысле звонков. Зовут его Билли. Замечательный американский музыкант в свое время очень-очень-очень. И вот я начала говорить, что вот эта песня то ли в мелодии зарубежной эстрады я услышала. Все, и она осталась в моей памяти на всю жизнь. Я уже никогда. Да, вот Михаил прислал версию. Что я могу вам сказать? Да, вы правы, вот это правильный ответ. Я имею в виду фамилию вы подогнали, подобрали, узнали, услышали. Ну, кто не знает, теперь уже давайте. Раз, два, три. Горшочек не вари. Телефонные звонки не принимай, потому что у нас уже время рекламы. А сразу после нее мы услышим потрясающую песню в исполнении Билли Джоэла. Билли Джоэл, так зовут этого музыканта, ему уже 77 лет. В мае он отметил очередной день рождения. И композицию, которую вот как только первые аккорды прозвучат, конечно же, все наши меломаны ее узнают. А кто не знает, ну, загуглите, посмотрите, послушайте. У него есть что послушать. Достойно внимания истинных меломанов.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
5: Ну и что?
4: Я тоже хочу.
5: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
4: Ну, Зая, хочу.
6: Хотите шашлык?
7: Без проблем.
5: А кто это говорит?
6: С вами говорит шашлык-машлык 07. Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
4: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
8: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
9: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде.

вопрос доверия в отношениях, именно любви, поется в этой песне о том, что да, любовь, конечно, она может сжечь, как мотылька, летящего на огонь, но вопрос доверия – это важнее как раз. 8:51 в стране. Вот этот исполнитель был сегодня загадан мною в программе «Кремере». Не назвали его уже опосля. Ну что, не то, что я радуюсь. Нет, конечно, но тем не менее, вот заставили немного пошевелить свои извилины, повспоминать, что там есть в закромах на полочках музыкальных знаний. И у меня есть музыкальные заявки, которые я обязана выполнить в этом часе. Первая для Александра звучит, исполняет Арамис, песня про то, как кот кошку любил.

очень поучительная история. Ну что, иногда бывают такие ассоциации, аллегории, связанные с животными. Всегда это приемлемое, забавно. У меня почему-то ассоциация возникла. У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. И там печальная история. Практически криминал. Тут она хотя бы, ну что, когда-нибудь встретимся однозначно. И еще одна музыкальная заявка от Дмитрия, группа Queen. Don't Stop Me Now. Вот эта композиция и поставит точку в этом часе. Дмитрий, это для вас. С приветом от вас, для всех наших слушателей.

Конечно же, это тоже песня не случайно в нашей музыкальной программе UB40, Kingston Town. Открыли музыкальную программу нового часа в нашей теме про Ямайку. Кингстон, и вы уже в курсе, это столица этого островного государства. 9.03 в нашей стране, четверг, 6 августа на всей планете. Ну, на всей, конечно, где-то, возможно, уже еще пятая. Но, тем не менее, плюс 21 у нас за окном. Синоптики нам сегодня обещают плюс 29, солнечную, безоблачную, безосадочную погоду, с чем я вас искренне поздравляю. А вот настроение и режим вот такого легкого расслабона, помните о нем. И теперь вы знаете, что если вдруг хочется расслабиться, не обязательно включать релаксирующую музыку. Достаточно найти что-нибудь в стиле регги. Вот эта музыка позволяет всем суставным и мышечным частям тела как-то так сразу, обмякнуть, почувствовать, что все в этом мире приходит и уходит. Но мы пока здесь есть, и мы можем позволить себе расслабиться. Однозначно. В этом часе у нас программа «Кто сегодня молодец?». Спасибо тем, кто присылает, напоминает, кстати, о программе своими приветами. Присылайте их нам на WhatsApp, все туда же, на 8-771-202-1006. Конечно же, все это прозвучит в 9.30. А вот музыкальная заявка от Михаила Великого прозвучит уже прямо сейчас. Это Энзро. Песня называется «Лишь поцелуи». Ну, и то хорошо. Все-таки это же все-таки поцелуи. Не что-то там такого плохого. Поэтому, пожалуйста, принимайте порцию «Лишь поцелуев» от нашего слушателя Михаила. Для всех, кто слушает радиостанцию, окей, мои пожелания прежние всем, конечно же, сегодняшний день провести, опять же, еще раз поскорее, слегка на расслабоне, потому что, а вдруг кого-то какая-то ответственная, серьезная работа. Нельзя там, собственно, расслабляться. Да и мне, собственно, тоже. Но, тем не менее, могу себе чуть-чуть позволить.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист, срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2 3 5 9 22, остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: 9 часов и 16 минут в стране. Друзья, четверг, 6 августа на календаре. И вот пока мы с вами учимся иногда расслабляться, позволять себе на самом деле отпустить все мысли, сложности, трудности, какие-то вопросы и проблемы, хочется в этот момент напомнить, что есть люди, которые всегда на боевом посту. Люди, от которых зависит наша с вами жизнь. Речь идет о спасателях, о службе МЧС, с которой мы давно и хорошо сотрудничаем. Мы всегда рады, когда они приходят к нам, предупреждают о чем-то. А лето, мы прекрасно знаем, это горячая пора, когда нужно успеть и предупредить пожары, и следить за тем, что происходит на воде. Ну, в общем, мне кажется, на это уйдет много времени, если перечислять все то, за что они отвечают, и насколько сложна и ответственна эта работа. И, конечно же, на музыкальной волне нашей радиостанции, когда появляется что-то связанное вот с такой работой, с такими людьми, помимо информации, это всегда интересно. У нас есть песня про спасателей. И это на самом деле не гимн, а дань уважения. И, собственно говоря, то, что и говорит о том, рассказывает о том, что это такое, что это за работа. Представляю вашему вниманию в нашем эфире эту песню. И пусть она звучит громко, и пусть ее слышат все. И пусть все спасатели будут живы и здоровы. От лица всех наших радиослушателей мы говорим спасибо людям, от работы которых зависит наша с вами жизнь.

0: Аргентина и Майка.
1: Говорить о футболе, да, это печальная история, но где убыла, а где-то прибыла. На Ямайке появился на свет самый быстрый человек на Земле Усейн Болт. Конечно же, все об этом знают. И надо честно сказать, Ямайка вообще абсолютный мировой феномен в спринте. 4 из 5 самых быстрых мужчин на Земле, включая, кстати, вот этого вот нереального Усейна Болта, это ямайцы. Ученые со всего мира годами изучали их генетику, но сами ямайские тренеры с улыбкой говорят, что весь секрет в местном ямсе, друзья, никак иначе. Это такой сладкий картофель. Так что, если вы хотите успевать догонять автобус или пробегать 100-метровку, скажем, очень хорошо, то, может быть, стоит поискать, посадить, может быть, вырастить и употреблять этот самый ямс. Так, что еще касается Ямайки? Интересная штука. Оказывается... что значит оказывается сначала? Я задам вопрос. Как вы, знаете ли вы, где родился знаменитый супершпион Джеймс Бонд? Джеймс Бонд. В Лондоне? Нет, друзья. Писатель Ян Флеминг придумал агента 007 и написал абсолютно все 14 романов о нем в своем поместье Golden Eye, Золотой Глаз, прямо на Ямайке. Флеминг признавался, что в тропическом раю под шум волн сюжеты о спасении мира сочиняются гораздо больше. Быстрее. Кстати, ямайцы настолько гордятся этим, что даже назвали свой международный аэропорт в честь Яна Флеминга. Вот так-то. Знаете об этом, рассказывать будете. А если полетите, то, собственно говоря, не окажетесь, не сядете в лужу, будете знать, при чем тут Ян Флеминг. Так, друзья, сейчас хочу вот милоты чуть-чуть добавить из жизни музыкантов. На медне, опять же, в соцсетях увидела такую картинку. Чангук, один из... как их там называют по-своему? Один из состава BTS, в своем видео, они периодически выходят в эфир, сделал видео на песню, которую исполняют Кич Крик, Блюмингарден и Ширин Дэвид. Он как-то вот там под нее потанцевал миленько, что-то, по-моему, даже попытался напеть. А вот уже на концерте в Мюнхене, у них есть там такой момент в концерте, когда они садятся на круглую свою сцену и едут вот так медленно вокруг, естественно, одаривая своим вниманием всех зрителей, вдруг взял и исполнил, напел вот эту вот главную там мелодию припева. Естественно, стадион его поддержал, все были в восторге. По-моему, даже товарищи по команде, по группе не поняли. А вот он, собственно говоря, да, вот так выдал дань уважения вот этим музыкантам, которые исполняют песню «Good Genug» на немецком языке. Собственно говоря, воспринято это было очень мило, это здорово. Что человек, понимаете, не просто отрабатывает концерт, он еще готовится, и если что-то находит отклик в его сердце, он это и отдает. Вот получил и отдал тут же. Это, по-моему, замечательно. Я, естественно, стала искать, думаю, что ж такое, что это там заинтересовало Чангука? И, надо вам сказать, нашла эту песню «Good Genug», миловатая такая, коллеги мои не оценили, а я для того, чтобы только для развития. А вдруг я когда-нибудь в Керемере это поставлю? А вы не в курсе. Итак, Кич Крик, Блюмингарден и Ширин Дэвид в нашей музыкальной программе прямо здесь и сейчас.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, время поздравлять и передавать приветы в нашем эфире. И я начну с поздравления в адрес Чернышовой Татьяны Петровны. Это сотрудница аптеки номер 102, что находится в Деркуле. Просторная, широкая, большая аптека, причем с зоной для детей. Такая она уникальная, надо сказать. И я надеюсь, что является одним из любимых мест посещения не только для того, чтобы приобрести лекарства, поскольку там много есть полезного и для здоровья, и для красоты, и витаминов, и даже ортопедия и оптика. Все есть там, что необходимо для хорошего качества жизни человека. Так вот, уважаемая Татьяна Петровна, спасибо большое вам от всего нашего коллектива за то, что вы с нами. Огромная масса пожеланий от коллег, руководителей, заведующей, от радиостанции ОК. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть, конечно же, ваши посетители будут вам всегда благодарны. Пусть в семейной жизни, в личной жизни все будет хорошо. Сегодняшний день будет ярким, солнечным, как вот и положено. И, конечно же, с высоким градусом настроения. Всех благ, счастья и много чего хорошего впереди. С днем рождения! Ой, прямо вот новенький, красивенький, блестященький наш аппарат теперь принимает ваши сообщения. И вот начну озвучивать все, что к нам пришло на WhatsApp. Здравствуйте, хочу поздравить своего лучшего друга Алмаса с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне. И пусть все твои задумки всегда дают отличный результат. С днем рождения. От Руслана это сообщение пришло. Присоединяемся и тоже желаем, чтобы все эти добрые, теплые пожелания, которые звучат сегодня в ваш адрес от друзей и близких, обязательно исполнились. Привет, Уральск! Хочу передать привет моей близкой подруге Светлане. Улыбнись! Впереди уже почти выходные. Счастья тебе! Вот так. Нужно просто каждый день друг другу желать. Вот правильно. А чего ждать какого-то особого праздника, чтобы пожелать счастья? Молодец, Гульмира. Счастья тебе, домашнего уюта и даже душевного спокойствия. Гульмира желает своей подруге Светлане. Вот. Светлана, вы обязаны просто с ответочкой как-нибудь прислать нам сообщение на нашу программу. Добрый день. Передайте привет нашему другу Бауржану от Кайрата. Все, вот так, коротко и ясно. Вот это мужчины. А, собственно говоря, что еще? Мы же говорим привет, больше ничего не добавляем, там никаких пожеланий. Вот привет и привет. От Кайрата Бауржан передала привет. Так, ага. Поздравляю с днем рождения подругу Асель. Аселек, оставайся такой же яркой, искренней и позитивной. Крепкого тебе здоровья, семейного благополучия и побольше по-настоящему радостных дней. Поздравления от Камилы. Да, от Камилы. А вот и все, собственно говоря, больше и нет. Думала, еще где-то чего-то было. Нет, это другое сообщение. Спасибо большое всем, кто прислал свои приветы и поздравления. Надеюсь, что они долетели до адресатов по традиции. Тем, кто не получил персональный привет, все что я еще листаю, а вдруг что-нибудь забыла. Галочки все ушли. Привет всем от радиостанции ОКей, от меня лично. Привет! Всем отличного дня. Мы сегодня практически как ямайцы должны день провести в таком в легком расслабленном состоянии. Я думаю, это как раз поможет справиться со всем, что нам сегодня необходимо сделать. Прям вот начали, вот, чтобы вот все было так, легко и непринужденно. Если вдруг что-то не так, делайте музыку погромче, и я думаю, все прям рассосется. Прям все рассосется, все исчезнет, все трудности, все невзгоды, все будет просто великолепно. Ну что, Sunday Chili на нашей музыкальной программе, так называется песня, она продолжает музыкальный эфир, и мы вместе с ним движемся вперед.

мной чуть раньше, конечно же, нельзя было забыть эту песню про регги в ночи. 9 часов и 50 минут в нашей стране, друзья. Ну что еще нужно знать о Ямайке, если вдруг кто-то надумает туда отправиться отдохнуть или попутешествовать, или что-то, ну, собственно говоря, увидеть. Государственным языком на Ямайке является английский. Это облегчает коммуникацию с местными жителями. Правда, местный диалект английского языка весьма своеобразен. В списке стран, представительницы которых чаще других получали первое место на конкурсах красоты «Мисс Мира», Ямайка занимает 4-е место. Представляете, больше титулов принесли своим странам только девушки из Великобритании, Венесуэлы и Индии. В городах проживает лишь немногим более половины всех ямайцев, где-то порядка 53%. Первая железная дорога на Ямайке появилась даже раньше, чем в США. Это самая старая железнодорожная линия во всем западном полушарии. Почта Ямайки является самой старой в регионе. Она начала свою работу в 1688 году. Военно-воздушные силы Ямайки насчитывают несколько самолетов и вертолетов. Коммерческое производство рома в Карибском море впервые когда-то началось именно здесь. И именно Ямайка стала первой страной Карибского бассейна, которая стала поставлять ром в США и Европу. Совершеннолетие на Ямайке наступает в 18 лет. Но я прошу прощения, покупать и употреблять алкоголь там можно в абсолютно любом возрасте. Хоть в 6 лет, хоть в 90. Понимаете? Ну, не знаю, не стоит, я думаю, перенимать подобный опыт. Заключение брака на Ямайке возможно лишь по достижении 34-летнего возраста. Вот нонсенс, да? То есть вот это можно с 6, а вот это можно вот так. Не знаю, чем руководствуется. Может быть, надо будет углубиться и эти знания, может быть, еще и как-то вот, да, расширить. По факту, друзья мои, все, к чему это все было? Ну, то, что на расслабоне вы поняли, да, что иногда нужно расслабиться, чтобы потом снова активизироваться и, ну, выполнить то, что вы наметили, может быть, или преодолеть что-то, как вам кажется, непреодолимое. Главное, чему нужно, можно и стоит научиться у Ямайки, это ответ на любую неудачу «no problem». Понимаете? Вот что бы ни происходило сегодня, улыбнитесь, делайте музыку погромче, слушая наше радио, и идите к своим целям налегке.

языке. С вами была Елена Левитан. Мое дежурство подходит к своему завершению. Друзья, отличного вам продолжения дня и его завершения. И уже теперь вы знаете, вот если вдруг что-то, вот нужно, иногда нужно, как говорится, остановиться. Ну, можно не совсем останавливаться, просто можно что-нибудь включить в стиле регги, дать возможность себе расслабиться, а потом снова собраться с мыслями и вперед. К новым победам, к новым свершениям. До встречи завтра утром. Отличного еще раз вам всем дня. И пока. Ну, вот так вот.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
4: Ну и что?
3: Я тоже хочу.
4: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
3: Ну, Зая, хочу.
5: Хотите шашлык?
6: Без проблем.
4: А кто это говорит?
5: С вами говорит шашлык-машлык 07.
6: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
3: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
9: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-10-06 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 номеріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане разрабатывают новый закон о государственном оборонном заказе. Министерство обороны вынесло проект документа на общественное обсуждение. Законопроект предусматривает модернизацию действующей системы и совершенствование порядка формирования оборонного заказа. При выборе исполнения планируется учитывать не только стоимость, но и качество продукции, а также опыт предприятий. Кроме того, предлагается расширить участие малого и среднего бизнеса, провести процесс в цифровой формат и снизить коррупционные риски. Общественное обсуждение проекта продлится до 28 августа на портале «Открытые НПА». В Казахстане может измениться система подготовки врачей-интернов. Министерство здравоохранения разрабатывало проект новых правил. Документ впервые официально закрепляет статус врача-интерна, а также определяет его права и обязанности. Кроме того, предлагается ввести трехсторонний договор между вузом, работодателем и молодым специалистом. По данным министерства, эти изменения могут повысить уровень практической подготовки будущих врачей и ускорит их адаптацию к работе. Проект вынесен на общественное обсуждение до 19 августа. В школах Казахстана изменяется название двух предметов. С нового учебного года предмет «Цифровая грамотность» для учащихся первых четвертых классов будет называться «Цифровая грамотность и искусственный интеллект», а предмет «Информатика» для пятых-одиннадцатых классов получит новое название «Информатика и искусственный интеллект». Кроме того, в учебную программу включены новые темы по искусственному интеллекту. Школьники будут изучать основы цифровой безопасности, защиты персональных данных и эффективного использования инструментов искусственного интеллекта. В Западно-Казахстанской области с начала года выявлено несколько нарушений антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в региональном департаменте агентства по защите и развитию конкуренции. Нарушения, обнаруженные при организации вызова твердых бытовых отходов, распределении сжиженного газа, субсидировании рыбного хозяйства и проведении государственных закупок. Большинство выявленных нарушений уже устранено, однако по отдельным фактам проверки продолжаются. С начала года внесены предложения по устранению 9 административных барьеров, ограничивающих конкуренцию, а государственным предприятиям выдано 8 предписаний. Казахстанские пловцы успешно выступили на международном турнире в США. На соревнованиях, прошедших в городе Гринсборо, национальная сборная завоевала 17 медалей. 13 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Казахстанские спортсмены показали высокие результаты как и в личных дисциплинах, так и в эстафетах, внеся весомый вклад в общий медальный зачет команды. Это были все новости к этому часу.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27. Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радио Са. Сенем жеребным, жиелегенде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Уралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Китай вводит новые правила въезда и выезда из страны. Они вступят в силу 15 сентября. Согласно новым требованиям, иностранцам, предоставившим ложные сведения при оформлении визы или пересечении границы, могут запретить въезд в Китай на срок от 1 года до 5 лет. Кроме того, для граждан Китая, нарушивших требования экспортного контроля и технологической безопасности, могут ввести ограничения на выезд из страны. Новые правила также затронут миграционные агентства. Они будут обязаны пройти регистрацию в иммиграционных органах. В Казахстане усилят контроль за расходованием средств обязательного

социального медицинского страхования. Фонд медстрахования внедрят новую систему финансового мониторинга. Она позволит выявлять подозрительные выплаты еще до перечисления денег. Для этого будут использоваться цифровые сервисы, способные автоматически обнаруживать фиктивные медицинские услуги и другие нарушения. Кроме того, казахстанцы смогут проверить, какие медицинские услуги оформлены на их имя, и сообщить о случае, если они фактически не оказывались. Также завтра, 7 августа, в 15 часов станут известны обладатели государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год. По данным Министерства науки и высшего образования Казахстана, в этом году на участие в конкурсе было подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются направления педагогики, инженерии, строительства и информационно-коммуникационных технологий. Список обладателей грантов будет опубликован на официальных информационных ресурсах министерства. В Западно-Казахстанской области продолжают расширять возможности телемедицины. С начала года жители региона получили свыше 99 тысяч медицинских консультаций и услуг в дистанционном формате. Их доля уже превышает 11% от общего объема медицинской помощи. По информации областного управления здравоохранения, координацию этого направления осуществляет областная многопрофильная больница. В регионе совершенствуется система взаимодействия между медицинскими учреждениями. В школах Казахстана изменится название двух предметов. С нового учебного года предмет «Цифровая грамотность» для учащихся 1-4 классов будет называться «Цифровая грамотность» и «Искусственный интеллект». А предмет информатики для 5-11 классов получит новое название «Информатика и искусственный интеллект». Кроме того, в учебную программу включены новые темы по искусственному интеллекту. Школьники будут изучать основы цифровой безопасности, защиты персональных данных и эффективного использования инструментов искусственного интеллекта. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері, ключевые слова и выражения. Аурухана, больница, дәріхана, аптека, аялдама, остановка. Көп бейінді аурухана, многопрофильная больница. Көп бейінді многопрофильная аурухана, больница. Көп бейінді аурухана. Кішкентай дәріхана, маленькая аптека. Кішкентай маленькая дәріхана, аптека. Кішкентай дәріхана. Жаңа аялдама, новая остановка. Жаңа, новая, аялдама, остановка. Жаңа аялдама.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане в июле заметно выросла активность соискателей работы. На электронной бирже труда yembek.kz работодатели разместили около 105 тысяч вакансий, а количество опубликованных резюме превысило 141 тысячу. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, такая динамика связана с сезонными особенностями рынка труда. Летом выпускники учебных заведений начинают активно искать работу. Наибольший спрос на специалистов сохраняется в сфере образования, услуг, здравоохранения, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и строительства. Больше всего предложений о работе опубликовано в Астане, а также в Туркестанской, Павлодарской, Акмолинской областях и Алматы. С начала года в Атырауской области бруцеллез выявили почти у 335 голов сельскохозяйственных животных. По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, весь зараженный скот был уничтожен в соответствии с санитарными требованиями, а владельцам выплачено около 12 миллионов тенге компенсации. В настоящее время продолжается вакцинация животных против 8 особо опасных заболеваний. В этом году планируется привить более 1 миллиона 700 тысяч животных. Из них почти 1,5 миллиона доз вакцины уже использованы. В Казахстане продолжается модернизация системы оказания медицинской помощи пациентам с травмами. По данным Министерства здравоохранения, до 2027 года в стране расширят сеть региональных травматологических центров. Кроме того, противошоковые кабинеты и приемных отделений оснастят современными травма-рум, специализированными помещениями для оказания экстренной помощи пострадавшим с тяжелыми травмами. Также в местах, где чаще происходят дорожно-транспортные происшествия, откроют новые медицинские пункты. В ведомстве отметили, что эти меры позволят повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи. В Италии из-за сильной жары во всех 27 крупнейших городах страны объявлен максимальный красный уровень метеоопасности. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах температура воздуха достигнет 40 градусов, а аномальная жара сохранится как минимум еще неделю. Министерство здравоохранения предупреждает, что такие погодные условия опасны для здоровья всех жителей, а не только пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Специалисты также отмечают, что высокая температура повышает риск природных пожаров. В Демократической Республике Конго усиливают меры по борьбе с лихорадкой Эбола. Международная организация «Врачей без границ» подготовила в Кении 200 медицинских работников для работы в очагах инфекции. Специалисты прошли обучение по профилактике заболевания, лечению пациентов и соблюдению мер биологической безопасности. Около 40% из них направят в наиболее пострадавшие районы. По данным Всемирной организации здравоохранения, нынешняя вспышка Эболы стала одной из крупнейших в истории страны. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жазды бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Плохое питание беременных матерей может вызвать преждевременное старение сердца ребенка.

0: walking back this time.
1: Оралда сағат 18.
2: В Уральске 18 часов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей.
8: Радио «Окей» на

0: Пчелы могут летать на высоте более 8999 метров над уровнем моря. Между прочим, это выше, чем гора Эверест, самая высокая гора в мире.
1: Между прочим...
2: Окей, радиосы, сильным жеребьем, жиелебенде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» радио «Окей» – место не для грусти.
3: «Окей» 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
0: Радио Окей на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.